0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бингар маро. Зеро бурун аз дидао. Ман зилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Эту неделю я решила посвятить темам касательно внешности человека. Вернее, влияет ли внешность на характер и можно ли по внешнему виду понять, какой он человек на самом деле. Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы встречаем незнакомого человека и почти мгновенно составляем о нем мнение. Нам может показаться, что он серьезный, добрый, надежный или наоборот, замкнутый и недружелюбный. На это влияют выражения лица, поза, голос, одежда и манера двигаться. Психологи называют такое мнение первым впечатлением. Оно возникает быстро и часто помогает нам ориентироваться в новой ситуации. Например, по внешнему виду мы можем понять, кто перед нами – врач, продавец, спортсмен, сотрудник полиции или студент. Одежда и поведение дают нам определенные сигналы. Но важно помнить, первое впечатление – это всего лишь предположение, а не доказательный факт. Человек в строгом костюме вовсе не обязательно ответственный, а человек в старой футболке не обязательно неряшливый или несерьезный. Улыбка может быть признаком доброжелательности, но иногда человек улыбается из вежливости, смущения или тревоги. Мы склонны замечать то, что подтверждает наше первое мнение. Если человек показался нам неприятным, его молчание мы можем признать за высокомерие. А если он понравился, то это же самое молчание назовем скромностью. Представим ситуацию. На собеседование приходят два человека. Один одет очень аккуратно и уверенно говорит о своих успехах. Другой волнуется, сбивается и выглядит менее уверенно. Может показаться, что первый лучше справится с работой, но после испытательного срока выясняется, что второй внимательнее, ответственнее и лучше работает в команде. Значит, внешний вид действительно может рассказать о настроении, привычках, профессии или отношении человека конкретной ситуации. Однако он не дает полный ответ на вопрос, какой это человек. Лучший способ узнать человека – наблюдать за его поступками, слушать его слова и дать ему время проявить себя. А завтра, дорогие слушатели, мы поговорим о том, почему попытки определить характер по чертам лица могут быть ошибочными. А на сегодня все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан, шарики инбах, шуморобоси у панджумин солгарды истеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истеклоли Таджикистан.
4: 28.
5: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ мушоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият. Худо

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Бангу митулуй офтоб, вахты кирузи нав сар мишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойон хо мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпо и шумо мебарат. Расуниданий обитозай кулер, барой хона, йокор хона и шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндегист.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: برایت هدیه کردم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Pop Diva Ava Max снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NABS – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна, крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
5: KFC таровати на европейш кашмекунат. Бола за ти юнони шинул шавет. На огоне казасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванда танго дар KFC.
6: Рахами телефони дорай реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то... Апчу! Боз аллергия.
2: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонагои он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба хаёти фаолона халал намерасонат.
1: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кудакони аз ду соло боло ва тамум би оила бехав аст.
1: Ман би ту чи кор мекардам, а?
2: Аллервик хаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: одним воздухом с ней и остаюсь трезвым.
1: Ты знаешь обо мне все, что...
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Гисаре спустя 3 года задержали 3 подозреваемых в поджоге рынка. Суд в США отменил приостановку выдачи миграционных виз гражданам 75 стран. В Таджикистане снимают фильм об Абу Али ибн Сино. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане установили и ввели в эксплуатацию 3 автоматические метеорологические станции в бассейне реки Кафтерниган. Они появились в местностях Тартки и Шахритузского района, Сардаймиона в городе Вахдат и Элок района Рудаки. По данным агентства по гидрометеорологии, установка современных автоматических станций призвана совершенствовать сеть гидрометеорологических наблюдений, повысить качество мониторинга погодных условий и обеспечить своевременный доступ к точной информации. Станции в режиме реального времени регистрируют основные метеорологические показатели, в том числе интенсивность осадков, температуру воздуха и скорость ветра, а также другие параметры, и передают их в агентство по гидрометеорологии. В Гисаре спустя 3 года задержали 3 подозреваемых в поджоге рынка, сообщает об этом МВД страны. Следствие считает, что один из поджигателей из-за личной неприязни к одному из предпринимателей рынка вместе со своим подельником разработал план поджога, для его осуществления привлек еще одного своего товарища, которому заплатил 15 тысяч самани. В отношении всех 3 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Отметим, что пожар на рынке произошел в августе 2023 года и охватил около 400 квадратных метров. По официальным данным, ущерб предпринимателям составил почти 13 миллионов самани. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной приостановку выдачи миграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента США Дональда Трампа, пишет об этом Deutsche Welle. Судья Жанет Варга заявила, что госсекретарь США Марко Рубио превысил свои полномочия. По ее оценке, запрет был явно незаконным и противоречил американскому миграционному законодательству. Иск против решения Госдепартамента подали правозащитные организации, претенденты на иммиграционные визы и граждане США, выступавшие с своих родственников. Список, отметим, что попали тогда, в частности, Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Узбекистан. Граждан Таджикистана введенные ограничения не касались. В республике впервые за годы независимости снимут фильм об Абу Али ибн Сино, отце медицинской науки, выдающемся персидско-таджикском мыслителе и поэте. Режиссером фильма стала Сухибьорт Али. Режиссер не намерен показывать биографию Сино на основе исторических документов, поскольку такие фильмы, по его словам, уже были сняты. В этом проекте больше внимания будет уделено характерным для кинематографа сюжетным повествованиям и периоду молодости Сино, особенно времени, когда он находился при дворе правителя. По словам режиссера, исследовательская работа и написание сценария этого проекта продолжаются уже около 3 месяца, и он создается под наблюдением художественного совета и специалистов Национальной академии наук страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برقم 94-888-828 فیریست.
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما
7: 41-41. Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Эту неделю я решила посвятить темам касательно внешности человека. Вернее, влияет ли внешность на характер и можно ли по внешнему виду понять, какой он человек на самом деле. Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы встречаем незнакомого человека и почти мгновенно составляем о нем мнение. Нам может показаться, что он серьезный, добрый, надежный или наоборот, замкнутый и недружелюбный. На это влияют выражения лица, поза, голос, одежда и манера двигаться. Психологи называют такое мнение первым впечатлением. Оно возникает быстро и часто помогает нам ориентироваться в новой ситуации. Например, по внешнему виду мы можем понять, кто перед нами – врач, продавец, спортсмен, сотрудник полиции или студент. Одежда и поведение дают нам определенные сигналы. Но важно помнить, первое впечатление – это всего лишь предположение, а не доказательный факт. Человек в строгом костюме вовсе не обязательно ответственный, а человек в старой футболке не обязательно неряшливый или несерьезный. Улыбка может быть признаком доброжелательности, но иногда человек улыбается из вежливости, смущения или тревоги. Мы склонны замечать то, что подтверждает наше первое мнение. Если человек показался нам неприятным, его молчание мы можем признать за высокомерие. А если он понравился, то это же самое молчание назовем скромностью. Представим ситуацию. На собеседование приходят два человека. Один одет очень аккуратно и уверенно говорит о своих успехах. Другой волнуется, сбивается и выглядит менее уверенно. Может показаться, что первый лучше справится с работой, но после испытательного срока выясняется, что второй внимательнее, ответственнее и лучше работает в команде. Значит, внешний вид действительно может рассказать о настроении, привычках, профессии или отношении человека конкретной ситуации. Однако он не дает полный ответ на вопрос, какой это человек. Лучший способ узнать человека – наблюдать за его поступками, слушать его слова и дать ему время проявить себя. А завтра, дорогие слушатели, мы поговорим о том, почему попытки определить характер по чертам лица могут быть ошибочными. А на сегодня все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В Душанбе открыли новое здание Национального театра. В Муминабаде спустя более 30 лет начали восстановление местного аэродрома. Российские инвесторы ознакомились с возможностями свободной экономической зоны Куля. Партия «Аделит» набирает более 70% голосов на выборах в парламент Казахстана. Узбекистан объявит всемирный конкурс каллиграфов по созданию уникального Корана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Коммерцбанки Таджикистан Шарикин Бахшумуробоси Упанджумин Солгарди Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истиклоли Таджикистан.
5: Дастаи мунтахаби футболи Испания ҳамаги думаро тиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Испаниҳо аввалин унвони худро соли 2010 ба даст оварда дар бозии ниҳоии Нидерландро мағлуб карданд. Ғалабаи дуюм бошад дар қаҳрамонии ҷаҳон соли 2026 ба даст омад. Испания дар финал Аргентинаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда бори дуюм қаҳрамони ҷаҳон шуд.
4: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Радио Азия Плюс.
4: Барои шунидан
6: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
5: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харрус. Я кадам бабиш.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш только и делает, что играет? Машины, кубики, куклы, краски. А ведь вокруг столько дел. Можно учиться, развиваться, готовиться к школе. Но что, если, играя, малыш как раз и занимается самым важным делом в своей жизни? Почему детскую игру называют настоящей работой ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте себе взрослого, который целый день играет, и получается, что он ничего не делает. А теперь посмотрите на это глазами ребенка. Когда малыш строит башню из кубиков, он не просто их складывает, он учится планировать, сравнивать, пробовать и не бояться ошибки, если башня вдруг рухнула. Когда он играет в магазин, то осваивает речь, учится договариваться и знакомиться с миром взрослых. Когда кормит плюшевого мишку или укладывает свою куклу спать, то тренирует заботу, эмоциональный контакт и проигрывает ситуации, которые видит в своей повседневной жизни. И получается, что игра для ребенка – это действительно серьезная работа, только очень приятная. И здесь у родителей есть важная роль. Не обязательно каждый раз придумывать для малыша сложные развивающие занятия. Иногда достаточно просто побыть рядом или включиться в его игру. Можете спросить, а куда едет твоя машинка? Или, а что ты будешь строить дальше? Пусть ребенок сам придумывает правила, экспериментирует и фантазирует. Не бойтесь оставлять время для свободной игры. Потому что для взрослого это может быть просто игра, а для ребенка это целый мир, в котором он учится думать, чувствовать, общаться и быть самостоятельным. Так что если сегодня ваш малыш снова сел играть, возможно, самое время не отвлекать его, а присесть рядом и спросить, а можно я с тобой поиграю? И это можно иногда становится одним из самых ценных моментов детства. Пусть вашему малышу будет интересно, весело и комфортно. Сухость и комфорт ему подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие и надежные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کاراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Адар Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе открыли новое здание Национального театра. В Уминабаде спустя более 30 лет начались восстановительные работы на местном аэродроме. Узбекистан объявит всемирный конкурс каллиграфов по созданию уникального Корана. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе сегодня открыли новое здание Национального театра Республики, ввели в эксплуатацию новый культурный объект президент страны Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали. Отметим, что первый камень, фундамент здания Национального театра был заложен в 2015 году. Закончить строительство тогда планировалось через 5 лет. Однако в 2017 году строительство здания было приостановлено из-за финансовых трудностей. Строительство театра было возобновлено лишь в июле 2024 года. Также отметим, что в январе этого года министр культуры Матлубахов Сатурион заявляла, что Национальный театр будет функционировать отдельно от других театров столицы. По ее словам, слухи о возможном переселении всех театров Душанбе в одно здание не соответствуют действительности. Инвесторы из России посетили территорию свободной экономической зоны Куляб, чтобы ознакомиться с ее условиями и возможностями. Визит состоялся в рамках выполнения указаний и поручений президента в направлении переработки местного сырья внутри страны. В ходе встречи и переговоров стороны проанализировали и всесторонне рассмотрели важные для обеих сторон вопросы. В районе Муминабад началось строительство местного аэродрома, работа которого была приостановлена более 30 лет назад. Официальную церемонию на ней участвовали генеральный прокурор республики Хабибулло Вахидзода и председатель района Сайвали Амирзода. Они официально дали старт строительным работам, заложив символически первый камень. Согласно проекту, аэродром будет построен на территории площадью 23 гектара. На территории предусмотрено строительство административного здания, зала ожидания, а также обслуживающих технических и вспомогательных сооружений для приема, а также обслуживания пассажиров. Пропрезидентская партия «Аделет» уверенно лидирует на выборах депутатов Курултая. Это новый парламент Казахстана. За нее проголосовали свыше 72% избирателей. По предварительным данным, пройти установленный 5% барьер также удалось партиям ОСДП, АУЛ, Якжол и Республика. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 23 августа, и стали первыми выборами в новый однопалатный парламент Казахстана. По данным ЦИК Казахстана, на выборах проголосовали более 9 миллионов казахстанцев из 12,5 миллионов с правом выбора. Предварительная явка составила свыше 74%. Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. В Узбекистане намерены провести всемирный конкурс каллиграфов по созданию уникального Корана. Конкурс, как ожидается, будет объявлен 26 августа в ходе международного медиафорума «Исламская цивилизация. Новый взгляд. Две открытия». А в Ташкенте с участием 300 представителей медиа и экспертного сообщества почти из 50 стран, пишет Фергана. Отмечается, что уникальный Коран должен объединить лучшие традиции исламской каллиграфии различных стран и школ. В Узбекистане традиции каллиграфии сегодня возрождаются на институциональном уровне. При Центре исламской цивилизации действует школа каллиграфии, созданная по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Там планируется обучение традиционным стилям письма «Селюс нас на столе круг А, диване и куфи». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авалисуатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30. Купи один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
5: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что, всем привет, уважаемые друзья. Да, вот сегодня я вышел уже во втором часу, хотя это мой абсолютно первый выход. Но поверьте, дорогие друзья, есть обстоятельства, от которых ты не зависишь. И дорожная ситуация сегодня в городе была довольно сложная, и по этой причине, друзья, я сегодня припозднился на целый час. Вот так вот, признаюсь, друзья. Опоздал сегодня на целый час, но я думаю, что это как-то сильно не повлияет. Надеюсь на ваше настроение, надеюсь, в любом случае, вы с нами. Не переключились на другие радиочастоты и продолжайте слушать радиостанцию «Азия Плюс». Друзья, продолжайте это делать. Попробуем мы сейчас за эти ближайшие два часа открыть то самое нужное нам в понедельник, второе дыхание. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов. Всех приветствую. Обнимаю руками нашего замечательного радиоэфира. И да, никуда не уходите. Будьте с нами, друзья. Впереди, конечно, масса положительного и интересного, что произошло в мире, расскажу. Естественно, поделюсь также полезной и нужной информацией. Ну и, естественно, будет розыгрыш тоже. Все это обещаю, как и всегда. Ну а сейчас, друзья, делаем небольшую остановку в виде прогноза погоды и снова возвращаюсь к вам. Ну и да, друзья, не забывайте отправлять свои сообщения на номер 28-400-107. Наш телеграм-чат доступен, он работает, так что жду от вас самые интересные сообщения.
1: Ву Дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру эхсосному.
2: Салом шумавандагуни азиз. Ба малумо дар боре баз эхаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: «Азия Плюс».

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 57 дирам арзиш дорад. Коко Шанел, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бой аст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
3: Помните такую шутку, да? Ну зачем нам строить дом? Нарисуем, будем жить. Вот и все, дорогие друзья. Видимо, по этому принципу живут люди и, в принципе, работают люди, которые, знаете, решили очень необычным способом подарить людям прохладу. Тоже не настоящую, а виртуальную прохладу. Необычный кондиционер дарит людям, друзья, виртуальную прохладу. Посетители туристического центра Only Hanan Drama Fantasy City, это Чинчжоу, Китай, осталось лишь удивиться, глядя на этот уникальный кондиционер. Друзья, на стене висел даже не кондиционер, а большой экран с изображением работающего кондиционера. Было видно, что из устройства на экране вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходит лишь на экране. Так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного необычного решения. Виртуальная прохлада вызвала множество шуток и множество слов негодования. Администрация, конечно, центра пришлось все-таки объяснить свою задумку. Кондиционер на экране вовсе не должен заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, дарящие реальную прохладу. А злополучный экран нужен лишь для того, чтобы психологически успокоить посетителей и внушить им мыслям о том, что на самом деле не так уж жарко. Ну, вообще, тогда можно было установить и кофемашину на этом замечательном экране, да, чтобы люди, может быть, виртуально почувствовали вкус и аромат свежего кофе. Да, дорогие друзья. Также можно было бы на месте, где, возможно, выдается какая-то еда или какой-то стрит-фуд, да, как я понимаю, можно было тоже поставить экраны с едой, чтобы люди почувствовали на эмоциональном уровне, что такое еда. Ну, так можно, мне кажется, фантазия разгуляться может бесконечно долго, и на экран можно выводить просто абсолютно все, что ты захочешь. От этого, как говорится, ты сыт не станешь, от жажды не избавишься, и, конечно же, прохладно тебе тоже не станет от вида кондиционера, друзья, и звука его. Максимально это странно, друзья. Но, тем не менее, я думаю, стоит, конечно же, этому странному туристическому центру очень хорошо посмотреть на свою работу и поменять некоторые принципы, потому что все-таки меняем виртуальное на настоящее. И все у них тогда, надеюсь, все будет хорошо. Но это максимально странно. Кстати, я видел фотографии, даже видео, потому что интернет заполонил просто вот именно из этого туристического центра огромное количество видосов уже гуляет по сети. Некоторые стали уже мемчиками настоящими, друзья. Так что вот так. Ну, в принципе, антиреклама тоже реклама. Я думаю, что теперь посетителей этого туристического центра будет побольше. А может быть и нет. Может быть, он наоборот все сыграет. Кто знает, друзья, но, тем не менее, реклама у них получилась. Абы какая, но получилась. Дорогие друзья, ну что ж, мы делаем небольшую прямо сейчас остановку. Я скоро снова к вам возвращаюсь. Не с пустыми руками, с технологикой. Сегодня, кстати, поговорим про те устройства, которые были запатентованы очень много лет тому назад и тоже выглядят на данный момент максимально странно. В этих удивительных вещах, в принципе, расскажу вам сегодня. Сегодня не буду брать, как обычно, один какой-то гаджет и рассказывать о нем. Сегодня будет очень много странных гаджетов, но, правда, не нашего времени, но, тем не менее, друзья, скоро буду.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Имхуняти бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруа зекуми июль. Тоан джоми соли джори. Дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо ми Таджикистон фурушид. Барой маломоти пора занг бизанид. Дусат си сивусе сивусе.
7: Киевси таровати на Европе шкаш мекунат. Бола зати юнони шинос шавид. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар Киевси.
8: Ох, че хубки багор, Ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яне?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
5: Это лето на Азия Плюс.
2: И музыка, которая остается в памяти.
5: Это лето на Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные борцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира по курашу. 40 человек пострадали при землетрясении в Японии. Таджикистан и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество по организованному трудоустройству граждан. Молодежная сборная республики начала сбор в Бейруте с победы. Союз журналистов страны объявляет конкурс «Плоды независимости». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Да, как я ранее уже, друзья, говорил, сегодня мы окунемся в мир изобретений, которые 100 лет назад выходили, а может даже и поболее, 30-50 лет назад, друзья, появлялись эти устройства, и вот я решил сегодня о них поговорить. Между прочим, они максимально безумные, но при этом эти устройства получили свои собственные патенты. То есть человек их изобрел, запатентовал, и таким образом мог потом производить его, если, конечно же, эти устройства пользовались успехом. Но давайте попробуем. Порядку. Начнем с первого. Это мышеловка с револьвером. Друзья, в 1882 году Джеймс Уильямс запатентовал мышеловку с револьвером. Когда мышь наступала на педаль с приманкой, механизм нажимал на спусковой крючок и происходил выстрел. Да, друзья, хорошо, что это устройство не пошло в народ. А представьте, сидите дома и так выстрел. О, все понятно, эта мышь попалась. Ужас. Интересно, какой калибр использовался при этом для того, чтобы все-таки вот уничтожить бедную мышь или крысу, не знаю. Ну, страшно, друзья. Я думаю, не совсем безопасное устройство, оно-то не пошло в массы. Еще устройство для предотвращения столкновения с поездом. В 1888 году Джек Уильям Джеймс предложил платформу с манекеном и молотком. При движении поезда манекен бил в гонг, то есть такой барабан определенный, чтобы отпугивать животных с рельсов. Вот так вот. При столкновении платформа должна была принять удар на себя. В то время, кстати, железные дороги были не очень устойчивыми, и даже если что-то попадало на рельсы, это могло элементарно просто, знаете, скинуть с пояса этих рельсы, и просто весь состав пошел бы на нет. Так что вот, дорогие друзья, вот для этого, видимо, все это и создавалось. Но выглядело это максимально странно. Представьте, перед поездом еще одна огромная платформа, 10 метров, на ней сидит манекен, который бьет в барабаны. Максимально странно. Но, тем не менее, это устройство тоже не пошло в массы, скажем так. Самодвижущийся велосипед на собачьей тяге. Как вам такое? Ну, вот собачьи упряжки на севере до сих пор их используют, это удобный вид транспорта, но как вам самодвижущийся велосипед? В 1875 году нарцисс Хуае запатентовал велосипед с клетками-колесами. В них помещали собак или других животных. Бегая внутри этих клеток, они вращали колеса, конечно же, и приводили велосипед в движение. Ну да, максимально странное. Хорошо, что это тоже не пошло в массы, а то, наверное, мы бы называли автомобиль не с лошадиными силами, а собачьими силами. Или автомобиль на бельчьей тяге. Или автомобиль на хомячковой тяге. Да, хорошо, что это устройство не пошло в массы, и это здорово. Бедные животные, мне даже немножко жалко. Ну, как такое вообще можно было придумать? Еще одно устройство для дыхания через канализацию. Как вам такое? В 1981 году Уильямс Холмс предложил использовать специальную трубку, которую нужно было вставить в унитаз и, так сказать, проталкивать в канализацию эту трубу, чтобы дышать во время пожара. Да, однако в канализации, друзья, может скапливаться метан, что делает такую идею, конечно, крайне опасной. И, друзья, это тоже, как говорится, не зашло. Устройства так и не стали производить. Еще одно интересное устройство – это антивандальные стены. В 1997 году Генри Хант запатентовал систему, которая должна была отталкивать аэрозольную краску от стен с помощью магнитного поля. Для работы системы предполагалось добавлять в краску магнитный материал или устанавливать передатчики на баллончики. Ну, то есть, получается, ты однажды нанес эту краску магнитную, тебе что-то не понравилось, ты берешь этим магнитом, просто берешь ее и стираешь. В общем, как-то так. Ну, прикольная идея, кстати говоря, прикольная. Жалко, не пошла в народ. Еще, друзья, одна вещь — подушка безопасности для мотоциклистов. Кстати, в 1987 году Дэниел Кенчелоу запатентовал такой вот надувную такую защитную штуку или защитный костюм. Если мотоциклист вылетал из седла, шланг соединялся с костюмом, быстро надувался, защищая тело и даже голову от падения, допустим, на асфальт, к примеру говоря. Кстати, вы знаете, на самом деле-то сейчас уже существуют подобные устройства, и они действительно реально пошли в народ. Так что подушки безопасности для автомобилистов уже, не автомобилистов, а мотоциклистов, прошу прощения, уже существуют. Так что это и когда-то была идея, сейчас уже, в принципе, воплощено в жизнь. Еще одно очень странное изобретение, друзья, центробежный аппарат для родов. В 1965 году Джордж и Шарлотта Блонски запатентовали аппарат, который должен был облегчить роды с помощью центробежной силы. Женщины, или точнее женщину, закрепляли на вращающейся кровати, а сила вращения должна была помочь ребенку появиться на свет. Наверное, уже не вылезти, а просто вылететь, наверное, я так понимаю. Выглядело устройство довольно пугающе, скажем так, и, наверное, сразу рождался ребенок-космонавт. Я думаю, одновременно, потому что все-таки это максимально странно, друзья. Ой, и такое бывает. Но устройство тоже, как говорится, не пошло в народ, и, как говорится, о нем забыли. И, наверное, хорошо, с одной стороны, а то бедные женщины. Ну, не знаю, как бы это облегчило роды. На самом деле, мне кажется, сейчас технологий появилось намного больше, которые помогают при появлении ребенка на свет. Вот так вот, друзья. Вот такие устройства, о которых я вам решил сегодня рассказать. Максимально странные, но, тем не менее, они существовали, а некоторые даже были произведены в качестве такого некого экземпляра для того, чтобы испытать его, попробовать его. Но, тем не менее, как-то все это в народ и в массы много из этого не пошло. Ну, тем не менее, было и было, друзья. Мне кажется, все-таки здорово то, что существуют вот такие вот пытливые умы людей, которые создают порой сначала, нам кажется, что бесполезные вещи, но и потом из этих бесполезных вещей вырастает что-то полезное. Вот так, друзья, устроен наш мир.
0: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахшумуро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
5: Як
6: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супер Боул, дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
0: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таротоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC.
0: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
2: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
5: Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухатиджей ба кайгир.
4: Ва ё онро тариқи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
5: ба рақами 94-888-88 фирист.
4: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухатиджей.
6: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Рахами телефоны дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
5: Ну что, приветствую вас, друзья. Да, сегодня будет спойлер. Поговорим про фильм «Сокровища нации 3», друзья. С Николасом Кейджем, да, и запущен в работу уже, между прочим, данный проект, и помогает ему режиссер Джон Тёрлтауб. Подтвердили, кстати, что Дисней дала зеленый свет третьей части «Сокровища нации». По словам режиссера, студия довольна сценарием и намерена вернуть весь основной состав, включая Николаса Кейджа. Ой, люблю этого актера. На самом деле, он мне всегда ассоциируется с моим детством, да. И «Сокровища нации» — это такая некая современная интерпретация Индианы Джонса, но такая с элементами детектива. Классная штука, друзья. Если не смотрели, обязательно посмотрите. И что добавляет режиссер? Я раньше никому об этом не говорил, но вы заслуживаете того, чтобы узнать эту сенсацию. Джон Тёрлтауб еще в 2002 году, кстати говоря, сомневался, что когда-либо вернется к франшизе. Крупные студии перестали звать, кстати, и Николаса Кейджа, поскольку у него были, ну, такие прям жуткие кассовые провалы. Ну, на самом деле, все это было связано с его банкротством. Он сильно просел, сел в долги и стал сниматься абсолютно во всех фильмах, которые только ему попадались. Ну и телефон, конечно, перестал звонить, я объяснил актер. Спустя 2 года он высказался жестче. Никакого триквела тоже не будет. Теперь все-таки, судя по всему, ситуация изменилась. Новая часть выйдет более чем через 20 лет после предыдущей. Франшиза вообще стартовала в 2004 году. Кейдж сыграл Бена Гетца, охотника за артефактами, который распутывает исторические загадки, ищет скрытые подсказки и раскрывает государственные тайны, чтобы защитить честь семьи и открыть забытые страницы прошлого. Это такой приключенческий коктейль из шифров, старинных карт и погонь по всему миру. Несмотря на смешные, конечно, такие смешанные скорее отзывы критиков, первый фильм собрал 347 миллионов долларов и стал хитом у зрителей в 2007 году. Вышел сиквел «Книга тайн», заработал уже 460 миллионов. Что касается режиссера Тёрлтауба, то это мастер такой вот старой школы, за плечами которого почти 40 лет работы в киноиндустрии. Помимо «Сокровищ нации» он снял «Ученика-чародея», кстати, там, по-моему, тоже играл Николас Кейдж, если не ошибаюсь. «Крутые виражи», «Думай по-крупному» и другие проекты. Вот последней такой полнометражной работой пока остается «Мегамонстр глубины» 2018 года с Джейсоном Стэтхэмом, друзья. Ну, в общем, круто. Я рад, честно, я рад, потому что для меня возвращение этого замечательного актера — это всегда такая некая ностальгия по моему замечательному детству. Так что вот так. Николас Кейдж, вперед! Пусть тебе обязательно повезет в этот раз. И я думаю, что картина тоже будет максимально насыщенная, интересная, яркая. Ждем, в общем, конечно же, уже третью часть этого потрясающей франшизы под названием, конечно же, «Сокровища нации». Друзья, ну что, я делаю небольшую остановку прямо сейчас, вернусь к вам уже в следующем часе, там будет наша традиционная рубрика «Рабочие фишки» и наш традиционный розыгрыш, так что ждите меня, я обязательно скоро вернусь к вам.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Адар Тожикистон сенсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные борцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира по курашу. Из-за землетрясения в Японии пострадали около 40 человек. Таджикистан и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество по организованному трудоустройству. Далее подробности этих и других событий. Сборная республики завоевала 5 медалей на чемпионате мира по борьбе кураш в Баку. Золото сборной принесли Мустафо Абдулфайз и Наврузи Каримзуд. Серебряными призерами стали Мубуриз Барудзуда, Хакназар и Мухаммад Раджаб Хусейнзуда. Молодежная сборная республики по футболу одержала победу над сверстниками из Ливана в первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Бейруте со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил полузащитник Барчи Мусо Кахуров. Второй контрольный матч между молодежными сборными Ливана и Таджикистана состоится в Бейруте сегодня, 24 августа. Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан Таджикистана в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Соглашение подписали Агентство по трудоустройству за рубежом Таджикистана, Ассоциация содействия международной трудовой миграции Санкт-Петербурга, а также компании «Мастерпринт», «Березовская», «Инжиниринг СВ» и индивидуальный предприниматель Дмитрий Шапен. Минтрудей Таджикистана отмечает, что развитие таких прямых связей с работодателями должно способствовать организованному и легальному трудоустройству граждан страны за рубежом. В Японии из-за землетрясения магнитудой 5,9 в зоне Большого Токио пострадали около 40 человек, пишет ТАСС. Подземный толчок произошел в ночь на 23 августа. Эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибарачи. Очаг залегал на глубине 68 километров. Как сообщается, в основном люди получили ушибы и травмы у себя дома. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии. В одном из районов Токио лопнули водопроводные трубы. Вода затопила проезжую часть. В центре японской столицы без электроснабжения остались более 450 домов. Сообщается, что нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. В Пекине на Всемирных играх человекоподобных роботов забег на 100 метров робот показал результат в 9,39 секунды, побив таким образом не только прошлогодний рекорд игр, но и мировой рекорд спринтера Уэйсна Болта в 9,58. Соревнования продлятся до 26 августа. В программе заявлена 51 дисциплина и более 1300 матчей. Всего на арены выйдут свыше 2000 роботов. Испытания охватывают широкий спектр навыков от скорости и координации движений до способности автономно решать сложные прикладные задачи. Многие испытания приближены к условиям повседневной жизни и производства. Организаторы игр отмечают, что инженеры получат уникальную возможность в реальном бою выявить уязвимости своих моделей и доработать их перед выходом на рынок. Ожидается, что накопленный на соревнованиях опыт существенно ускорит внедрение гуманоидных роботов в промышленность и в сферу услуг. В честь 35-летия государственной независимости республики Союз журналистов страны в сотрудничестве с администрациями городов Турсунзада и Гисар, а также района Шахринав, объявили творческий конкурс «Плоды независимости». Главная цель конкурса – популяризация экономических и социальных достижений в период суверенитета. Конкурс проводится в 4 номинациях – лучшие материалы в прессе, на телевидении, в радио и соцсетях. К участию принимаются материалы любого журналистского жанра, опубликованные в прессе, показанные по телевидению, озвученные на радио, а также размещенные на веб-сайтах в период с 1 января этого года по 31 августа. Крайний срок подачи заявок 5 сентября. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароны авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Обу хаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Не теряя рабочего ритма, открываем второе дыхание. Это уже вот, друзья, третий час подоспел. Но сегодня, да, у меня такая короткая программа получилась, потому что я вышел сегодня только во втором часу. А на то есть веские, друзья, причины. Застрял в пробке. Вот так вот долго добирался до вас сегодня. Но тем не менее, друзья, если вы тоже сегодня застряли в пробке, вы понимаете, о чем я. В общем, всем приятного дня. В любом случае, невзирая на какие-то проблемы, которые возникают у нас в жизни и в том числе и на работе. Друзья, с улыбкой на лице давайте смотреть на все эти проблемы и попробуйте как-то свысока даже на них посмотреть. Пусть, как говорится, эти проблемы станут чуть пониже. Вот так вот. Пусть свой пыл, как говорится, тоже убавят. В общем, друзья, всем потрясающего понедельника. Настроение тоже просто классного на все 107%. Друзья, я здесь, и давайте попробуем открыть снова второе дыхание уже в этом часе. Кстати, рабочие фишки не за горами. Сегодня поговорим про здоровье наших любимых глазок. Они нам-то все-таки, вот знаете, самый такой вот потрясающий, мне кажется, орган чувств, который есть у человека, это, конечно же, глаза. Как сберечь зрение? Наши глазки родные, любимые, расскажите. Скажу, конечно же, в рабочих фишках. Ну и, естественно, будет розыгрыш наш традиционный в этом часе, так что готовьте ваши любимые гаджеты. Положите где-то рядышком свой любимый телефон, чтобы он всегда был на готове. Ну а я, друзья, прямо сейчас перехожу на курс валют и возвращаюсь к вам.
1: Курби Асур, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11.1 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 82 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 100 درهم یرمنی 2 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربستان سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.2 درهم و یک فرانک شویتسری 11 سومونی و 57 درهم ارزش دارد. کوکو شانل مدیلر فرانسوی گفته بود است که مردمانی هستند که پول دارند و هستند مردمی که بایند. یعنی این دو گروه مردم از هم دیگر فرق دارند. به نظر شما آنی که فقط پول بسیار دارد از آنی که بای است چی فرق دارد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
0: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
0: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Челюяк, челюяк.
0: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
7: Кругом мониторы нас окружают, друзья, от этого никуда уже не деться. И хочу вас спросить, ну вот наверняка вы не знаете, как распознать компьютерный зрительный синдром. Оказывается, есть и такой КЗС. Ну а объясняю, что это такое компьютерный зрительный синдром, как и он все-таки появляется и как с ним справиться. Друзья, это вообще совокупность симптомов, возникающих при длительной работе с экраном. Хотя КЗС не считается отдельным заболеванием в строго медицинском смысле, он может существенно снизить качество жизни. Синдром появляется следующими признаками. Это сухость, жжение, зуд. По-моему, я все уже это испытал. Ощущение песка под веками, покраснение, затуманенное зрение, плывущие строки текста. Головные боли и снижение концентрации тоже. Причины этих симптомов разнообразны. Например, при фокусировании на экран снижается частота моргания, нарушается увлажнение роговицы и дополнительную нагрузку также создает освещение, которое может быть неоптимально или неверно настроено. И постоянное внимание к близко расположенному объекту вызывает зрительное перенапряжение. Добавим к этому сухой воздух в помещениях и отсутствие регулярного отдыха. И получим типичную картину компьютерного зрительного синдрома, друзья. Вообще, как защитить глаза от этого синдрома компьютерного, сейчас расскажу. Полностью избежать экрана невозможно, особенно если вы работаете в офисе или учитесь, но есть способы уменьшить зрительное напряжение. Правило 20-20-20 каждого синдрома, друзья. Вообще, как защитить глаза от этого синдрома компьютерного, сейчас расскажу. Полностью избежать экрана невозможно, особенно если вы работаете в офисе или учитесь, но есть способы

0: помещении и при искусственном освещении, то это просто необходимо. Просто поморгайте или закройте на пару секунд глаза и откройте снова. Это тоже, как говорится, придаст такую некую смазку нашим глазам. Ну и, кстати, осознанное моргание – это тоже действительно важно, а еще есть настройка рабочего стола. Расстояние от глаз до экрана должно составлять примерно 50-70 сантиметров, а монитор должен быть чуть ниже уровня глаз. Освещение рассеянное из-за спины и не направленное в лицо. Температура цвета экрана теплая, особенно во второй половине дня. И перерыв к таймеру, друзья. Используйте таймер, чтобы напомнить себе делать короткие зрительные паузы. Это важно даже при работе, где нет четкого графика. Ну и отдых вне экрана. Это, наверное, невозможно практически, потому что телефон в руках, если даже нет компьютера. Но после рабочего дня передохните сразу, переходите сразу на сериалы или на игры в телефоне. Лучше прогуляйтесь, позанимайтесь спортом и выберите хобби, не связанное с гаджетом. Важно, чтобы глаза смотрели вдаль, а не просто переключались между экранами. И еще одна вещь – искусственные слезы при необходимости, друзья. Если вы ощущаете сухость, можно использовать офтальмологическое увлажнение, капли без таких концентратов или консервантов. Это особенно актуально при кондиционировании воздуха. Но перед регулярным применением стоит проконсультироваться, конечно, со специалистом. Ну и стоит ли идти к врачу с признаками компьютерного зрительного синдрома? Если к концу дня зрение начинает плыть, буквы сливаются, появляется ощущение инородного тела, резь и головная боль – это повод, конечно, записаться к офтальмологу. Такие симптомы могут быть связаны не только с усталостью, но и другими проблемами зрения. Что касается профилактических осмотров, здесь важно следовать вообще научно обоснованным рекомендациям. По данным всех специалистов, конечно, хотя бы нужно посещать специалиста по зрению хотя бы раз в 5 лет, уважаемые друзья, если, конечно, нету каких-то серьезных проблем. Ну а если вам исполняется уже 40 лет или исполнилось 40, то частоту придется даже немножко увеличить, хотя бы раз в 2 года. Ну и любые дополнительные меры, будь то очки, контактные линзы, капли или гимнастика, должны, конечно же, тоже обсуждаться индивидуально со специалистом, дорогие друзья. Ну, в любом случае, берегите свое зрение, поменьше экранов, друзья, поменьше экранов. И еще сообщение вот читаю от Рахматулло. Андрей, из-за пробок сегодня был хороший повод не явиться на работу. Но, видимо, любит свою работу. Ну, конечно, конечно, как же иначе? Ну, пробки пробками, конечно, вы знаете, но прийти на работу нужно в любом случае, в любом случае. У нас, знаете, вот такие вот правила. Даже если не успел к первому часу, ко второму часу успеть обязательно нужно. В общем, друзья, делаем небольшую остановку, возвращаюсь совсем скоро к вам, и мы начинаем играть. Именно так, дорогие друзья, так что ждите меня, готовьте ваши любимые, конечно же, гаджеты, пусть рядышком лежат с вами, где-нибудь. Ну а я возвращаюсь буквально через пару композиций.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия

0: Борн – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
1: Ну и вы тоже достойны сегодня подарка, дорогие друзья, так что участвуйте обязательно. Ну и добавьте звук радиоприемнику, чтобы все слышать. Слышать наше задание, конечно же, ну и правила. Правила довольно простые. Если в течение месяца на что-то выигрывали, пока вы не допускаетесь к розыгрышу, но ваше сообщение я читать в любом случае буду. Ну а если месяц пролетел, как говорится, добро пожаловать и желаю удачи. 2 8 4 0 107 наш телеграм-чат, он уже доступен. Итак, друзья, сегодня отправляемся мы снова в мир детства и в мир игрушек, но довольно интересных. Смотрите, вопрос на сегодня такой. Какую необычную функцию добавила компания Zuru в свою новую куклу, дорогие друзья? Кстати, это относительно недавно произошло. Какую необычную функцию добавила компания Zuru в свою новую куклу, друзья? Что же там такого необычного появилось? Да, друзья, очень интересная, кстати, функция, скажем так. Так, говорит мама. Ну, не знаю. Может, говорит как мама, что Хрух имел в виду, или говорит голосом мамы. Нет, не совсем. Функция, скажем так, интересная, необычная. Я вот такого, честно говоря, еще пока не встречал. Вот правда. Даже, по-моему, известный бренд, как Барби, по-моему, такого тоже еще даже не создавал. Но, тем не менее, друзья, как вы думаете, что за такая интересная функция туда была добавлена? Так, необычно, скажу я так, было для меня, по крайней мере, ну, может быть и так. Так, какая-нибудь там соска или пустышка туда добавлена. Шохрук, нет, нет и еще раз нет. Так, давайте подумаем еще, друзья. Так, у нее очень подвижные суставы. Вот, кстати говоря, добавляет это вот Зарина. Спасибо огромное. Может быть и суставы подвижные, спорить не буду. Сейчас куклы современные выпускаются очень довольно подвижными частями. Все ближе и ближе, все похоже и похоже к человеку. Да, именно так, дорогие друзья. Ну, как-то так. А, госпожа Ульджабаева, кстати, добавляет, я не претендую на приз. Ну, вы относительно у нас, да, недавно выигрывали. И да, действительно, это абсолютно верно, то, что вы сказали. Это чистая правда. Так, может быть, одежда какая-то особенная, Шохрук вот добавляет. Да нет, одежда как одежда. Наверняка можно приобрести для этой куклы какие-то свои специальные наборы одежды. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Наверное, думаю, что нет. Так, у нас вот госпожа Хамидова нам тоже отправила интересное сообщение. Ну, по-моему, у нас тоже недавно относительно выигрывали, да? И насколько я понимаю. Хотя давайте мы еще раз проверим, посмотрим, да? Так, ну что ж, дорогие друзья, предлагайте свои версии, что туда такого интересного добавили. Может быть, добавили голосового помощника. Кстати, вот тоже добавляют. Ну, не знаю, вот не знаю, правда, голосовой помощник, конечно, штука интересная, но я думаю, что это все как-то отдельно, все это в основном вот реализуется и продается. Нет, нет и еще раз нет. Так, предлагайте еще, дорогие друзья, может быть, есть еще, вот добавили туда родителей, кстати, детей и родителей, то есть целый комплект, целую семью. Это вот Саида пишет. Да, спасибо большое, может быть, и всю семью и добавили, но нет, там всего лишь одна кукла в комплекте, там нет никакой семьи больше, там нет, как у Барби, да, есть сама Барби, есть Кен, нет, нет ничего подобного, это одна всего лишь вот такая вот кукла. Но вот с уникальными особенностями, которые делают ее тоже вот еще ближе к нам, к людям, то есть к такому очень важному, мне кажется, процессу, который, кстати говоря, тоже, ну как даже объяснить. Так, микрофон вот еще, говорит, добавили. Нет, микрофон не добавили, ни в коем случае нет. Давайте вот какие-то электронные вещи, электронные фишки уберем вообще на третий план. Там всего этого нету, просто обычная кукла и все. Ничего такого туда больше не добавили. Так, может быть, глазки. Глазки. Ну, я думаю, глаза точно есть у куклы. Я в этом не сомневаюсь. Но, может быть, вы думаете, что они как-то вот шевелятся, эти глаза, моргают, может быть, да? Может быть, это имели в виду. Нет, не это. Динамики тоже нет. Может быть, ходит сама. Может быть, какая-то у нее голова какая-то особенная. Это пишет Фарахнос. Ай, нет, нет, еще раз нет. Сино говорит, что она беременна. Сино, вы близки, но правильный ответ я уже наблюдаю. Беременные, кстати говоря, по-моему, и Барби тоже делали вот таких вот кукол в положении, но, по-моему, вот компания Zuru пошли еще дальше. Так, госпожа Хамидова, наверное, все-таки мы вас будем поздравлять, потому что я вот, по-моему, последний раз видел, когда вы у нас получали подарок, это еще было в июле. Так, да, будем вас поздравлять. Имитация родов, дорогие друзья. Как вам такое? Да, именно так. Ставлю аплодисменты. Именно так, имитация родов. Сейчас я все расскажу и разложу по полочкам, друзья. У компании Zuru появилась необычная кукла Mime Mini Baby Mom and Surprise. Это беременная кукла, внутри животика которой спрятан новорожденный малыш. Причем игрушка позволяет буквально разыграть сцену рождения ребенка. Животик у куклы съемный, внутри находится плод, пузырь с малышом, чтобы, конечно же, принять роды. Ребенка нужно достать из животика куклы, а затем освободить малыша из специальной оболочки. После этого животик можно вернуть на место. И кукла снова выглядит как обычная, уже не беременная, скажем так. Егор добавляет эмоции. Нет, имитация родов, друзья. Вот, уже правильный ответ пришел. Хамиду будем поздравлять сегодня. Она большая молодец. Это действительно правильный вариант ответа. Ну и еще самый первый ответ отправила госпожа Ульджабаева. Добавили роды. Да, именно так. Действительно, это абсолютно верный ответ. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку такую весистую, хорошую. Далее стартует у нас реклама, друзья. И другим рубрики в эфире радиостанции Азия Плюс. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Да, сегодня у меня такой был немного короткий день, но, тем не менее, я все равно рад был с вами пообщаться, побыть в вашей компании и составить вам компанию. Мне тоже было это приятно. В общем, удачного старта трудовой рабочей недели. Понедельник уже стартовал, друзья, и уже половина его практически канула. Так что продолжаем в том же ритме, в ритме рабочих задач творить свою любимую работу. Да, именно так, дорогие друзья, создавать, творить, стремиться к чему-то. В общем, жить и радоваться. Ну, а самое главное, улыбаться. В общем, дорогие друзья, вернусь уже завтра в то же самое время. Но завтра я вернусь уже в то самое нужное время, надеюсь. Всем удачи и до завтра. Пока-пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41 Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует под шаде танц,
1: прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков. Президенты Узбекистана и Азербайджана подписали договор о вечной дружбе. Армения намерена подать заявку в Евросоюз. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дильтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Атар Тоджикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Россия намерены в 2.5 раза нарастить взаимную торговлю. В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков. Президенты Узбекистана и Азербайджана подписали договор о вечной дружбе. Далее подробности этих и других событий. Россия и Таджикистан намерены увеличить объем взаимной торговли в 2.5 раза к 2030 году. Об этом заявил торговый представитель России в Таджикистане Александр Рыбаз на первом международном форуме пищевой промышленности, которое прошло в Душанбе на минувшей неделе. Он отметил, что по итогам 2025 года был зафиксирован рекордный объем взаимной торговли, а в первом полугодии этого года динамика выросла почти на треть. Россия и Таджикистан последовательно расширяют взаимодействие в торговле, инвестициях, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, логистике и других сферах. При этом, как ответил Рыба, сохраняется нереализованный потенциал для экспорта таджикской продукции на российский рынок. Также перспективным направлением является углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий, что обеспечит переработку сельскохозяйственного сырья, выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и ее последующий выход на рынок России. Отметил об этом Рыбас и добавил важность создания благоприятных условий для инвесторов, включая развитие механизмов государственной поддержки и налоговых стимулов. В городе Куляб выявлено около 600 участков под индивидуальное жилищное строительство, решения о выделении которых были приняты незаконно. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель города Дилувар Пирзуда. По его словам, незаконно выделенные земли в 2015-17 годах были выявлены в 2020 году после проверки Генеральной прокуратуры. При этом жители уже построили на этих участках дома и сейчас проживают в них вместе со своими семьями. По данным мэра Куляба, сейчас городские власти совместно с правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и судом, рассматривают эту проблему и намерены найти решение для жителей, уже много лет проживающих на спорных участках. Между тем, по данным Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, по итогам проверки в мае-апреле в отношении 39 человек возбуждены уголовные дела. Среди фигурантов есть бывшие сотрудники городской администрации. Согласно же данным Комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии, за 6 месяцев текущего года выявлено свыше 7,5 тысяч нарушений земельного законодательства в стране. Президенты Узбекистана и Азербайджана подписали договор о вечной дружбе, взаимном доверии, стратегическом партнерстве и союзничестве. Документ признан главным итогом государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан. В ходе визита состоялись церемонии запуска новых совместных проектов в банковско-финансовой сфере, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, производстве строительных материалов, туризме, жилищном строительстве, а также в образовании и сельском хозяйстве. Также предусмотрено развитие торговли, инвестиций, действия совместным проектом в энергетике, транспорте, логистике, в зеленой и цифровой экономике. Стороны договорились к 2030 году увеличить товарооборот до $1 млрд. Армения в самое ближайшее время подаст заявку на членство в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает News AM. Ранее Пашинян заявил, что Армения не будет проводить референдум по вопросу членства в Европейском Союзе, так как обычная процедура вступления любой страны в ЕС не предполагает проведение референдума, а требует выполнения процедур, утвержденных Брюсселем. художественный фильм «Рыба на крючке» получил награду за лучший сценарий на международном кинофестивале «Лендо», который прошел в Санкт-Петербурге. Фильм был отмечен среди 200 представленных картин. На сегодняшний день «Рыба на крючке» приняла участие в 15 кинофестивалях и получила 11 наград. Фильм является совместным проектом «Таджикфильма», отечественной кинокомпании «Дофильм» и иранских компаний «Айфильм» и «Сикаап». Режиссер картины Мухиддин Музафар. Фильм рассказывает трогательную историю 10-летнего воспитанника школы-интерната, который вместе со своим другом отправляется на поиски своей матери. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy Harida, який асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ. Ва шахри зист. Баракамит. Навадусе, нухсаду панджойну, чорто сифр фирист. Икдом, харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонай нитро нухтати джей. Як зарвча, як им конят. Онро, аздас наде.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Як саду хаф дараджа гарми.
6: Радио и Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш только и делает, что играет? Машины, кубики, куклы, краски. А ведь вокруг столько дел. Можно учиться, развиваться, готовиться к школе. Но что, если, играя, малыш как раз и занимается самым важным делом в своей жизни? Почему детскую игру называют настоящей работой ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте себе взрослого, который целый день играет, и получается, что он ничего не делает. А теперь посмотрите на это глазами ребенка. Когда малыш строит башню из кубиков, он не просто их складывает, он учится планировать, сравнивать, пробовать и не бояться ошибки, если башня вдруг рухнула. Когда он играет в магазин, то осваивает речь, учится договариваться и знакомиться с миром взрослых. Когда кормит плюшевого мишку или укладывает свою куклу спать, то тренирует заботу, эмоциональный контакт и проигрывает ситуации, которые видит в своей повседневной жизни. И получается, что игра для ребенка – это действительно серьезная работа, только очень приятная. И здесь у родителей есть важная роль. Не обязательно каждый раз придумывать для малыша сложные развивающие занятия. Иногда достаточно просто побыть рядом или включиться в его игру. Можете спросить, а куда едет твоя машинка? Или, а что ты будешь строить дальше? Пусть ребенок сам придумывает правила, экспериментирует и фантазирует. Не бойтесь оставлять время для свободной игры, потому что для взрослого это может быть просто игра, а для ребенка это целый мир, в котором он учится думать, чувствовать, общаться и быть самостоятельным. Так что если сегодня ваш малыш снова сел играть, возможно, самое время не отвлекать его, а присесть рядом и спросить: «А можно я с тобой поиграю?» И это «можно» иногда становится одним из самых ценных моментов детства. Пусть вашему малышу будет интересно, весело и комфортно. Сухость и комфорт ему подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие и надежные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Имхунети бихтарин баруи басаудой онлайн и гузаштан вайо саудой худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи маломоти пора занг бизанид. Дусат си сивусе сивусе.
4: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио «Азия Плюс».

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане создан совет по цифровой координации. В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков. Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан. В Муминабаде спустя более 30 лет начали восстановление местного аэродрома. В стране снимут фильм об

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-888-888 фирист. Ихдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта диджей.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефон и дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Алмасу Адар Тожикистон Хабда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радіо Азія Плюс. Новості.
3: Добрий вечір. З новостями к этому часу в студії Тахминах Нувалиева. Душанбе сегодня президент республики Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали открыли новое здание Национального театра. Он располагает тремя основными залами и большим количеством вспомогательных помещений. Главный зал рассчитан на 2500 зрителей. В здании театра расположены репетиционные помещения, цеха по подготовке декораций, пошиву костюмов и изготовлению обуви, помещения для специалистов по освещению, студии аудио и видеозаписи. Размещены также рабочие кабинеты администрации, музей театра, выставочное пространство для картин, залы для приема высокопоставленных гостей, конференц-зал и другие служебные помещения. Национальный театр оснащен 17 пассажирскими грузовыми лифтами и 6 эскалаторами, а для гостей предусмотрена гостиница на 136 мест для проживания и отдыха. В республике начал работу Совет по цифровой координации в сфере связи. Совет создан как механизм координации реализации стратегии развития сферы связи на период до 2040 года. Его деятельность направлена на создание основы для укрепления сотрудничества между государственными структурами, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами в сфере цифрового развития отрасли связи. В районе Муминабад началось строительство местного аэродрома, работа которого была приостановлена более 30 лет назад. Генеральный прокурор республики Хабибулло Вахидзода и председатель района Сайвали Амирзода официально дали старт строительным работам, заложив символический первый камень. Согласно проекту, аэродром будет построен на территории площадью 23 гектара. На его территории предусмотрено строительство административного здания, зала ожидания, а также обслуживающих технических и вспомогательных сооружений для приема и обслуживания пассажиров. В Кулябе выявлено около 600 участков под индивидуальное жилищное строительство, решения о выделении которых были приняты незаконно. Об этом сообщил председатель города Дилувар Пирзуда. По его словам, незаконно выделенные земли в 2015-17 годах были выявлены в 2020 году после проверки Генеральной прокуратуры. При этом жители уже построили на участках дома и сейчас проживают в них вместе со своими семьями. По данным мэра Кулябы, сейчас городские власти совместно с правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и судом, рассматривают эту проблему и намерены найти решение для жителей, уже много лет проживающих на спорных участках. Тем временем проблема незаконного выделения и захвата земель остается одной из актуальных в республике. Согласно данным Комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии, за 6 месяцев этого года выявлено свыше 7500 нарушений земельного законодательства. Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан Таджикистана в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Соглашение подписали Агентство по трудоустройству за рубежом Таджикистана, Ассоциация содействия международной трудовой миграции Санкт-Петербурга, а также компании «Мастер Принт», «Березовская», «Инжиниринг СВ» и индивидуальный предприниматель Дмитрий Шапен. Министерство труда Таджикистана отмечает, что развитие таких прямых связей с работодателями должно способствовать организованному, а также легальному трудоустройству граждан страны за рубежом. В Таджикистане впервые за годы независимости снимают фильм об Абуали ибн Сино, отце медицинской науки, выдающемся персидско-таджикском мыслителе и поэте. Режиссером фильма стал Сохибюр Талиб. Режиссер не намерен показывать биографию Сино на основе исторических документов, поскольку такие фильмы уже были сняты. В этом проекте больше внимания будет уделено характерным для кинематографа сюжетным повествованиям и периоду молодости Сино, особенно времени, когда он находился при дворе правителя. По словам режиссера, исследовательская работа и написание сценария продолжаются уже около 3 месяцев, и он создается под наблюдением художественного совета и специалистов Национальной академии наук страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, аздар дисар ягун чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
7: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне карса استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
9: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.
10: سرودی نو احساسی آشنا در قلب تازه است.
9: سرودی نو در آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европа пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни ҷимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни ҷимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. Ҷимак дар саргаҳи шодиҳо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو روحی حالی قلای و فایدانوک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نرو نقطه تیجه وارد شده تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک های توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истеклолият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимо для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
6: Рахами телефона и дорогая реклама.
7: Чилуяк, Чилуяк.
8: Радио Азия Плюс.
9: Баруй Шунидан.
10: Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Эту неделю я решила посвятить темам касательно внешности человека. Вернее, влияет ли внешность на характер и можно ли по внешнему виду понять, какой он человек на самом деле. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы встречаем незнакомого человека и почти мгновенно составляем о нем мнение. Нам может показаться, что он серьезный, добрый, надежный или наоборот, замкнутый и недружелюбный. На это влияют выражения лица, поза, голос, одежда и манера двигаться. Психологи называют такое мнение первым впечатлением. Оно возникает быстро и часто помогает нам ориентироваться в новой ситуации. Например, по внешнему виду мы можем понять, кто перед нами – врач, продавец, спортсмен, сотрудник полиции или студент. Одежда и поведение дает нам определенные сигналы. Но важно помнить, первое впечатление – это всего лишь предположение, а не доказательный факт. Человек в строгом костюме вовсе не обязательно ответственный, а человек в старой футболке не обязательно неряшливый или несерьезный. Улыбка может быть признаком доброжелательности, но иногда человек улыбается из вежливости, смущения или тревоги. Мы склонны замечать то, что подтверждает наше первое мнение. Если человек показался нам неприятным, его молчание мы можем признать за высокомерие. А если он понравился, то это же самое молчание назовем скромностью. Представим ситуацию. На собеседование приходят два человека. Один одет очень аккуратно и уверенно говорит о своих успехах. Другой волнуется, сбивается и выглядит менее уверенно. Может показаться, что первый лучше справится с работой, но после испытательного срока выясняется, что второй внимательнее, ответственнее и лучше работает в команде. Значит, внешний вид действительно может рассказать о настроении, привычках, профессии или отношении человека к конкретной ситуации. Однако он не дает полный ответ на вопрос, какой это человек. Лучший способ узнать человека – наблюдать за его поступками, слушать его

0: слова и дать ему время проявить себя. А завтра, дорогие слушатели, мы поговорим о том, почему попытки определить характер по чертам лица могут быть ошибочными. А на сегодня все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефон идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дорогие болой хасбият.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш только и делает, что играет? Машины, кубики, куклы, краски. А ведь вокруг столько дел. Можно учиться, развиваться, готовиться к школе. Но что, если, играя, малыш как раз и занимается самым важным делом в своей жизни? Почему детскую игру называют настоящей работой ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте себе взрослого, который целый день играет, и получается, что он ничего не делает. А теперь посмотрите на это глазами ребенка. Когда малыш строит башню из кубиков, он не просто их складывает, он учится планировать, сравнивать, пробовать и не бояться ошибки, если башня вдруг рухнула. Когда он играет в магазин, то осваивает речь, учится договариваться и знакомиться с миром взрослых. Когда кормит плюшевого мишку или укладывает свою куклу спать, то тренирует заботу, эмоциональный контакт и проигрывает ситуации, которые видит в своей повседневной жизни. И получается, что игра для ребенка – это действительно серьезная работа, только очень приятная. И здесь у родителей есть важная роль. Не обязательно каждый раз придумывать для малыша сложные развивающие занятия. Иногда достаточно просто побыть рядом или включиться в его игру. Можете спросить, а куда едет твоя машинка? Или, а что ты будешь строить дальше? Пусть ребенок сам придумывает правила, экспериментирует и фантазирует. Не бойтесь оставлять время для свободной игры, потому что для взрослого это может быть просто игра, а для ребенка это целый мир, в котором он учится думать, чувствовать, общаться и быть самостоятельным. Так что если сегодня ваш малыш снова сел играть, возможно, самое время не отвлекать его, а присесть рядом и спросить: «А можно я с тобой поиграю?» И это «можно» иногда становится одним из самых ценных моментов детства. Пусть вашему малышу будет интересно, весело и комфортно. Сухость и комфорт ему подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие и надежные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: ностальгии, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Со Адар Таджикистан Музда.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خیلیش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндай сори мифарзанд.
7: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
8: Салом, шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچه ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خرد مستقلیت امروز اساس شخصیت با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. عرفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
9: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پیوز.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тунуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк.
4: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Аз

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш только и делает, что играет? Машины, кубики, куклы, краски, а ведь вокруг столько дел. Можно учиться, развиваться, готовиться к школе. Но что если, играя, малыш как раз и занимается самым важным делом в своей жизни? Почему детскую игру называют настоящей работой ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте себе взрослого, который целый день играет, и получается, что он ничего не делает. А теперь посмотрите на это глазами ребенка. Когда малыш строит башню из кубиков, он не просто их складывает, он учится планировать, сравнивать, пробовать и не бояться ошибки, если башня вдруг рухнула. Когда он играет в магазин, то осваивает речь, учится договариваться и знакомиться с миром взрослых. Когда кормит плюшевого мишку или укладывает свою куклу спать, то тренирует заботу, эмоциональный контакт и проигрывает ситуации, которые видит в своей повседневной жизни. И получается, что игра для ребенка – это действительно серьезная работа, только очень приятная. И здесь у родителей есть важная роль. Не обязательно каждый раз придумывать для малыша сложные развивающие занятия. Иногда достаточно просто побыть рядом или включиться в его игру. Можете спросить, а куда едет твоя машинка? Или, а что ты будешь строить дальше? Пусть ребенок сам придумывает правила, экспериментирует и фантазирует. Не бойтесь оставлять время для свободной игры. Потому что для взрослого это может быть просто игра, а для ребенка это целый мир, в котором он учится думать, чувствовать, общаться и быть самостоятельным. Так что если сегодня ваш малыш снова сел играть, возможно, самое время не отвлекать его, а присесть рядом и спросить: «А можно я с тобой поиграю?» И это «можно» иногда становится одним из самых ценных моментов детства. Пусть вашему малышу будет интересно, весело и комфортно. Сухость и комфорт ему подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие и надежные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Your Legend. Певица Биберекса и «Fightless» – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангу митуную офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Эту неделю я решила посвятить темам касательно внешности человека. Вернее, влияет ли внешность на характер и можно ли по внешнему виду понять, какой он человек на самом деле. Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Мы встречаем незнакомого человека и почти мгновенно составляем о нем мнение. Нам может показаться, что он серьезный, добрый, надежный или наоборот, замкнутый и недружелюбный. На это влияют выражения лица, поза, голос, одежда и манера двигаться. Психологи называют такое мнение первым впечатлением. Оно возникает быстро и часто помогает нам ориентироваться в новой ситуации. Например, по внешнему виду мы можем понять, кто перед нами – врач, продавец, спортсмен, сотрудник полиции или студент. Одежда и поведение дают нам определенные сигналы. Но важно помнить, первое впечатление – это всего лишь предположение, а не доказательный факт. Человек в строгом костюме вовсе не обязательно ответственный, а человек в старой футболке не обязательно неряшливый или несерьезный. Улыбка может быть признаком доброжелательности, но иногда человек улыбается из вежливости, смущения или тревоги. Мы склонны замечать то, что подтверждает наше первое мнение. Если человек показался нам неприятным, его молчание мы можем признать за высокомерие. А если он понравился, то это же самое молчание назовем скромностью. Представим ситуацию. На собеседование приходят два человека. Один одет очень аккуратно и уверенно говорит о своих успехах. Другой волнуется, сбивается и выглядит менее уверенно. Может показаться, что первый лучше справится с работой. Но после испытательного срока выясняется, что второй внимательнее, ответственнее и лучше работает в команде. Значит, внешний вид действительно может рассказать о настроении, привычках, профессии или отношении человека конкретной ситуации. Однако он не дает полный ответ на вопрос, какой это человек. Лучший способ узнать человека – наблюдать за его поступками, слушать его слова и дать ему время проявить себя. А завтра, дорогие слушатели, мы поговорим о том, почему попытки определить характер по чертам лица могут быть ошибочными. А на сегодня все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шумо робо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 137 миллион.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در بوره مایکل جکسون، ترانه‌های این وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
0: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Суханаст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро хамушаст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллю я.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: стоит сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: со Адар Тожикистон Бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: یک یک یک

0: твоим днями целыми, если с этим братом сомнения меня не любит.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم، باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری. و
1: هیت نا آزیا پلوس представлен техноторговым центром «Волна».
2: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Барон, дель ман пораз, я нафар твой шар. Барон, азаш дел хорам, амма дивунашам. Барон, кари керт, ке аз адам хасте бешам. Барон, نمیتونم ازش را دست بکشم.
2: آخ

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I Can Wait» – Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبون نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: دبавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хасбият.

0: со Альберто Джекистон Чор.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Торанч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, адидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.